Да не кискаю. А? Я не могу кинуть. Мы не можем не делать это. Мы не можем.